0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь. В Витебске возможна гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь. В Витебске возможна гроза.

Альфа Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь. В Витебске возможна гроза.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше ноля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь. В Витебске возможна гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь. В Витебске возможна гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября – праздник воссоединения белорусского народа сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь. В Витебске возможна гроза.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь. В Витебске возможна гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 августа на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства подчеркнул, что проекты, рассчитанные на долгосрочное экономическое сотрудничество, призваны стать локомотивом развития связей между Беларусью и Мьянмой. Александр Лукашенко отметил тот факт, что президент Мьянмы прибыл в Беларусь с большой делегацией, включающей представителей бизнес-кругов. Они приняли участие в Белорусском Мьянманском деловом форуме. Как докладывали министры, этот форум дал очень хорошие результаты, подчеркнул белорусский лидер. Беларусь делает пробные шаги для поставки медоборудования в Мьянму. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев, который участвовал в переговорах президентов Беларуси и Мьянмы в Минске. У наших партнеров есть заинтересованность, они изучают ассортимент.

ассортимент оборудования. Мы убеждены, что те пробные шаги, которые касаются компьютерных томографов, машин скорой помощи, лекарственных препаратов, обязательно принесут определенную выгоду, сказал министр здравоохранения. Под руководством посла Беларуси в России Юрия Селиверстова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками белорусской продукции в Российскую Федерацию. С участием представителей руководства белорусских государственных органов и организаций, облсполкомов, предприятий-экспортеров обсуждены итоги работы по выполнению экспортных заданий за первый квартал этого года в разрезе отраслей и регионов. Юрий Селиверстов высоко оценил достигнутые темпы роста экспорта, опережающие доведенные прогнозные задания. Подчеркнул, что показатель сложился хороший, но теперь эту планку нужно удержать, несмотря на непредсказуемость внешних факторов. В Беларуси перевыполнен план по уничтожению борщевика Сосновского. Об этом сообщил заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Костюк. Отмечу, что к наиболее опасным инвазивным растениям в стране отнесены борщевик Сосновского и золотарник канадский. Как отметил Андрей Костюк, распространение борщевика ведет к полной деформации естественных систем и угрожает здоровью людей. Попадая на кожу, он вызывает сильные ожоги. Что касается золотарника канадского, то по степени опасности для окружающей среды он находится в одном ряду с борщевиком, а по степени агрессивности его превосходит. Он приводит к угнетению и даже полному вытеснению из природных экосистем аборигенных видов растений, подчеркнул представитель Минприроды. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 16, в Гродно и Витебске плюс 14, в Бресте, Могилеве и Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь. В Витебске, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Ты слушаешь

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

0: Как видишь, очень худо им, ребятки, да так, что ни оттуда, ни туда. А нам нормально, все у нас в порядке. Вот нас и с Новым годом, господа! Всех наших с Новым годом!
1: Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Беларусь способна обеспечить мьянманский народ всем необходимым. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Мьянмы Мина Ун Хлайном. Президент уверен, что в Мьянме уже поняли, что Беларусь и ее граждане обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят перед мьянманским народом. Александр Лукашенко также обратил внимание, что за последнее время Мьянма прошла важнейший этап в своем развитии, обеспечив политическую стабильность в государстве. По итогам переговоров президента Беларуси и Мьянмы Александра Лукашенко и Мина Ун Хлайна подписан пакет документов в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. В их числе договор по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, а также соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Стороны подписали меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между избирательными органами, институтами стратегических исследований, СМИ, а также между БГУ и Космическим агентством Мьянмы. Кроме того, базовое соглашение подписано между двумя белорусскими банками и Министерством финансов и доходов Мьянмы. Энергетики продолжают устранять последствия циклона Приска. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех

пострадавших от непогоды районах страны. Основной причиной нарушений остаются падение деревьев и веток на линии электропередачи из-за сильного ветра. Как сообщили в РУП Минскэнерго, в зоне особого внимания Логойский, Воложенский, Вилейский и Минский районы. Энергетики работают в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики. Минское метро с завтрашнего дня, с 24 августа, переходит на зимний режим работы. Для удобства пассажиров интервалы движения поездов будут сокращены. На первой Московской и второй Автозаводской линиях в утренние часы пик с 7 до 9 он составит 2 минуты. В вечерние часы пик с 17 до 19, а по пятницам с 16 до 18.30 – 2,5 минуты. На третьей Зеленолужской линии в утренние часы пик интервал составит 5 минут, в вечерние 7 минут. Время утреннего и вечернего пика такое же – с 7 до 9 и с 17 до 19 соответственно, а по пятницам с 16 до 18.30. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 18, в Гродно и Могилеве плюс 16, в Витебске, Бресте и Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь. В Витебске возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше радио.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в минувшую пятницу на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. Ее реализации будет способствовать открытие в этом году посольств двух стран в Минске и НИИПЕДО. Задача белорусской дипмиссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле, заявил Александр Лукашенко. Новые рекорды жатвы 2026 зафиксировали хлеборобы Минской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минского облсполкома. На отечественном комбайне механизаторы УАО Кухчицы Клецкого района Павел Шутило и Сергей Костюкевич преодолели отметку в 6 тысяч тонн намолота каждый. На перевозке зерна отличился Виталий Кишко. Его рекорд приближается к отметке в 8 тысяч тонн. Не отстает и молодежь. Механизатор хозяйства Артем Сидько отвез от комбайнов 6 тысяч тонн зерна. Сколько белорусов выбирают здоровый образ жизни? Результатами свежего обследования поделилась председатель Белстата Инна Медведева. Так вот, 3/4 белорусов в возрасте 16 лет и старше, 75%, говорят, что ведут или придерживаются здорового образа жизни. Для сравнения, в 2017-м таких было менее половины, 48%, рассказала Инна Медведева. В чем проявляется эта приверженность? 82% избегают вредных привычек или стараются от них избавиться, 74% регулярно проходят медицинские

и осмотры, 73% соблюдают режим питания, 70% придерживаются режима дня. А у 46% сторонников ЗОЖ физкультура и спорт занимают важное место в распорядке. По последним данным, 79% белорусов не курят, а среди курящих 59% хотели бы бросить. Праздничное оформление локаций, работа транспорта и служба ЖКХ. Вопросы подготовки ко Дню города обсудили в Мингорисполкоме на совещании с участием председателя Владимира Кухарева. К своему дню рождения столица преобразится. Ключевыми городскими локациями для оформления станут Минская городская ратуша, площадка у Дворца спорта, стела Минск, город-герой, а также районы Минска. Особое внимание на совещании было уделено работе общественного транспорта. Будет сокращен интервал движения по маршрутам и сформирован резерв подвижного состава. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 20, в Гродно и Витебске 16 выше 0, в Могилеве, Бресте и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь. В Витебске возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что на протяжении более чем 100 лет работники органов статистики сохраняют национальный фундамент этой науки. Они создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT-решения. Сегодня отечественная статистика вышла на принципиально новый уровень, сделав уверенный шаг в рамках устоявшейся статистической системы, говорится в поздравлении. Глава государства пожелал всем работникам органов статистики крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов во имя процветания родной Беларуси. В Беларуси предлагается ввести запрет на интернет-рекламу игорных заведений. Соответствующий проект закона подготовлен Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Предусматривается запрет на интернет-рекламу лотерей, игр, в том числе рекламных, азартных и электронных интерактивных игр, игорных заведений, в том числе виртуальных, за некоторым исключением, а также их рекламу в транспортных средствах. А также запрет на использование образов людей и животных в рекламе игорных заведений и азартных игр. Кроме того, реклама не должна содержать информацию о бонусах, которые могут использоваться для совершения ставок в игорных заведениях. Проект закона отправлен на согласование. Как белорусская атомная электростанция способствует развитию электротранспорта, рассказал журналистам министр энергетики Денис Мороз во время автопробега «БелАЭС. Чистая энергия мирного атома». По его словам, белорусская атомная электростанция обеспечивает около 40% общего потребления электроэнергии в стране. На данный момент она выработала более 65,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Этот результат позволяет замещать потребление природного газа и тем самым снижать валютную нагрузку на экономику Беларуси. Строительство АЭС стало одним из факторов, которые дали импульс развитию электротранспорта в стране. Сегодня по дорогам Беларуси ездит более 65 тысяч электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос почти вдвое. Победительницей конкурса «Краса Беларуси-2026» стала мама трех детей из Минска, заместитель декана по идеологической и воспитательной работе факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации

Анна Мацкевич. Корону победительницы вручила мисс «Краса Беларуси 2025» Ольга Горячева. За титул боролись 23 конкурсантки со всей нашей страны, которые прошли интенсивную недельную подготовку. Все представительницы прекрасного пола продемонстрировали конкурсные номера, показали себя с творческой стороны и прошли обучение дефиле. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 21, в Гродно плюс 16, в Витебске 17 выше 0, в Могилеве, Бресте и Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Минаун Хлайн. Глава государства отметил, что страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси ценят поддержку мьянманской стороной нашей инициативы о разработке евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. В свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС, Беларусь на практике способствует углублению связей Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Портрет белорусского статистика привела председатель Белстата Инна Медведева. «Мы соблюдаем баланс возрастного состава и преемственность поколений», — сказала она. В коллективе работают сотрудники от 19 до 72 лет, средний возраст — 44 года. Каждый третий трудится в системе государственной статистики более 20 лет. Молодых специалистов до 31 года — более 200, это 11% коллектива. Ежегодно мы предоставляем первое рабочее место выпускникам вузов, поддерживаем молодежь, создаем условия для профессионального роста. А еще Инна Медведева отметила, что статистические данные собирают и обрабатывают специалисты с высоким профессиональным уровнем. 94% из них имеют высшее образование. Энергетики продолжают устранять последствия циклона Приска. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех пострадавших от непогоды районах страны. Основной причиной нарушений остаются падение деревьев и веток на линии электропередачи из-за сильного ветра. Как сообщили в РУП Минскэнерго, в зоне особого внимания Логойский, Воложенский, Вилейский и Минские районы. Энергетики работают в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики. В современном мире совершенствование информационно-коммуникационных технологий расширяет границы возможностей всех сфер жизнедеятельности человека. Однако интернет является также источником многочисленной опасности. Так, киберпреступления, как правило, являются финансово ориентированными и направлены на получение у жертв преступлений обманным путем денежных средств, рассказал прокурор Советского района города Минска Антон Загоровский.
1: Однако с использованием информационно-коммуникационных технологий совершаются также преступления экстремистской и террористической направленности, преступления против половой неприкосновенности, кибербуллинг и иные преступления, в том числе в отношении совершеннолетних. Только в городе Минске в первом полугодии 2026 года потерпевшими от преступных посягательств в сфере информационно-коммуникационных технологий признан 97 несовершеннолетних. 27 подростков стали жертвами мошенников посредством телефонных звонков. Противодействие киберпреступлениям осуществляется правоохранительными органами. В то же время и сами граждане могут активно способствовать пресечению таких преступлений. Внимательно и бережное отношение к своим учетным и персональным

0: Данные может способствовать защите от злоумышленников.
1: Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 21, в Гродно плюс 17, в Витебске 18 выше 0, в Могилеве, Бресте и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
6: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Важнейший шаг – открытие в этом году посольств двух стран. Глава государства отметил, что главные точки приложения совместных усилий определены в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования, заявил президент. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится в Минске 25 августа. В частности, на встрече постпреды рассмотрят ход реализации решений глав государств об учреждении институтов наблюдателя и партнера СНГ, а также формата Содружества независимых государств плюс. Кроме того, на заседании будет обсуждаться вопрос, касающийся оформления выхода Молдовы из СНГ. Сотрудники уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Минска при силовой поддержке бойцов СПБТ «Алмаз» и ОМОНа задержали мужчину, совершившего вечером 21 августа разбойное нападение на ювелирный магазин в Минске. Злоумышленник в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел ювелирными изделиями и скрылся с места преступления. Личность нападавшего установлена. Им оказался 34-летний минчанин, пытавшийся сбежать за границу вместе с похищенными ювелирными изделиями. По информации Следственного комитета, минчанина задержали в Орше. По месту его жительства обнаружен предмет, похожий на пистолет. Возбуждено уголовное дело за разбой. Лишая человека корней, его превращают в человека мира, которым гораздо проще манипулировать. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская в очередном проекте «Летучка», в котором также приняли участие политический обозреватель издательского дома СБ «Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и политический обозреватель Евгений Горин. Слова Ольги Шпилевской о любви к родине, о любви к себе.
1: Когда у человека из-под ног выбивается вот это понятие семьи,
2: да,
1: ведь они делают человека человеком мира, человеком без корней. Когда человек становится человеком без корней, им легко управлять.
2: Да.
1: Защищают мужчины на войне кого?
2: Семьи.
1: Семьи. Родина, безусловно, но родина складывается из чего?
2: Это
1: же слова Сталина, когда он сказал, что бойцов нужно мотивировать, потому что и мотивировать женами и детьми, потому что реально, защищая родину, они как раз-таки в первую очередь защищают свои семьи, защищают своих детей, а потом уже вот глобальные смыслы.
0: Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 17, в Витебске, Могилеве и Бресте 19 выше 0, в Гомеле и Минске 20 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня. 24/7.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Радио твоего дня.

0: Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 августа на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Глава государства подчеркнул, что проекты, рассчитанные на долгосрочное экономическое сотрудничество, призваны стать локомотивом развития связи между Беларусью и Мьянмой. Александр Лукашенко отметил тот факт, что президент Мьянмы прибыл в Беларусь с большой делегацией, включающей представителей бизнес-кругов. Они приняли участие в Белорусском Мьянманском деловом форуме. Как докладывали министры, этот форум дал очень хорошие результаты, подчеркнул белорусский лидер. Центральные избирательные комиссии Беларуси и Казахстана официально закрепили партнерство меморандумом о сотрудничестве. Документ подписан 22 августа в Астане руководителями избирательных органов. Стоит отметить, что подписание соглашения стало важной вехой в укреплении межведомственного взаимодействия. Меморандум направлен на долгосрочный обмен опытом в области избирательного законодательства, повышение правовой культуры избирателей, развитие цифровых электоральных технологий и обучение организаторов выборов. Особую значимость событию придал его международный статус. Официальными свидетелями подписания меморандума стали представители избирательных органов 22 стран. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, общим возрастом привлечения к административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний является 16 лет. Однако за совершение отдельных административных правонарушений и преступлений законом предусмотрена ответственность 14 лет. Например, административной ответственности 14-летнего возраста подлежат несовершеннолетние за совершение умышленного причинения телесного повреждения, оскорбления, мелкого хищения, умышленного уничтожения либо повреждения чужого имущества, а также мелкое хулиганство и жестокое обращение с животными, рассказал прокурор Советского района города Минска Антон Загоровский.
1: Уголовная ответственность с 14 лет может наступить за убийство, причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, изнасилование, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, угон транспортного средства, незаконный оборот наркотических средств, хулиганство, заведомо ложное сообщение опасности и некоторые другие преступления. До наступления этого возраста дети не являются субъектами таких деяний, однако ответственность за совершение ими подобных поступков могут нести их законные представители. Если будет установлено, что совершение детьми противоправных деяний стало следствием их ненадлежащего воспитания. Также законом предусмотрена возможность направления детей, совершивших деяния, содержащие признаки административных правонарушений и преступлений, и достигших 11 лет, в специальное воспитательное учреждение сроком до 2 лет.
0: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж усилит поддержку Украины. Макрон в одной из социальных сетей написал, что 22 августа позвонил Владимиру Зеленскому. По словам французского лидера, он проинформировал президента Украины о наращивании поддержки и укреплении сотрудничества. Подтверждая телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась в первую очередь необходимость противовоздушной обороны, Зеленский также сообщил в соцсетях, что оба лидера договорились ускорить поставку новейшего французского оборудования и ракет. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 17, в Витебске, Могилеве и Бресте 19 выше 0, в Гомеле и Минске 20 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что на протяжении более чем 100 лет работники органов статистики сохраняют национальный фундамент этой науки. Они создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT-решения. Сегодня отечественная статистика вышла на принципиально новый уровень, сделав уверенный шаг за рамки устоявшейся статистической системы, говорится в поздравлении. Глава государства пожелал всем работникам органов статистики крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов во имя процветания родной Беларуси. Когда мы говорим о дне белорусской письменности, его изюминкой выступает книга и все, что с ней связано. Таким мнением поделился заместитель министра информации Денис Езерский во время выездного заседания Оргкомитета по подготовке ко дню белорусской письменности, который пройдет в Костюковичах 5-6 сентября. Вместе с председателем Могилевского облсполкома Анатолием Исаченко замминистра информации ознакомился с ходом работ, которые ведутся в городе. Денис Езерский отметил высокую степень готовности ко встрече гостей как основных локаций, так и всех служб. Такой праздник в нашей стране единственный в своем роде. И мероприятие в Костюковичах станет продолжением традиций Дня белорусской письменности, которые уже на протяжении 33 лет поддерживаются в таком формате. Скоростное пассажирское железнодорожное сообщение позволит доехать из Минска до национального аэропорта Минск за 30 минут. Об этом сообщил первый заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги Константин Бояр. Сообщение планируется по маршруту Минск-Городище, китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», национальный аэропорт Минск. Общая протяженность участка 41 километр. Из них будет новым 31 километр. Сейчас реализуется первая очередь строительства. Отмечу, что данный проект выполняется в соответствии с государственной программой «Транспорт Беларуси» на 2026-30 годы. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения в выходные ГАИ усилила контроль на дорогах Беларуси. Сотрудники ДПС нацелены на пересечение и принципиальную оценку действий водителей и пешеходов, допускающих грубые нарушения ПДД. Личный состав ГАИ Гомельской и Могилевской областей переведен на усиленный вариант несения службы. Для помощи подразделениям Минской области направлены экипажи ДПС «Стрела». Рейдовые мероприятия проходят с использованием гласных и негласного контроля, в том числе с привлечением мотопатрулей и квадрокоптеров, а также республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Бресте и Могилеве плюс 21, в Гомеле 22 выше нуля, в Витебске и Минске 20 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: 17 сентября 1939 года – дата, которая воссоединила нашу землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: по радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

которая вызывает генерализованную мышечно-скелетную боль. Да? Когда хроническая усталость, когда идет нарушение сна, когда идут когнитивные расстройства. То есть на самом деле, если так разобраться, это такая летучая болезненность мышц, когда наступает ломота, когда человек не может нормально сконцентрироваться по той простой причине, что у него постоянно зудит, тянет, болит та или иная группа мышц. И, конечно, это можно связывать с огромным количеством заболеваний. Это и вирусные заболевания так начинаются, когда у нас там крутят колени, крутят мышцы, когда идет какая-то физическая усталость после тяжелого физического труда. Да, мы тоже понимаем, что такое может присутствовать, когда мы либо потянули мышцу, либо, наоборот, она забита молочной кислотой, вот такое непонятное состояние. Но оно проходит, да, а при данной ситуации оно сохраняется до 3 месяцев и более даже. И на самом деле найти какое-то положение покоя очень сложно, да. Человек вроде бы сел на секунду, ну да, вот нога, которая там тянула, к примеру, ей легче, да, или поясница, вроде бы как-то откинулись назад, немножко легче стало, но буквально через несколько секунд ты понимаешь, что облегчения никакого не наступает, начинаешь поворачиваться в другую сторону. Днем, конечно, когда сознание человека переключается на ту или иную проблему, работает, двигается, не так оно тебя беспокоит, хотя ты постоянно чувствуешь, что есть такой пунктик, что у тебя что-то болит. Но, конечно, когда наступает вечер, когда человек приходит домой, хочется расслабиться, у него это не получается по той простой причине, что вот как раз-таки эта боль, летучая боль такая, она начинает тебя беспокоить. Ну и, конечно же, резко снижается качество сна, потому что во время сна человек часто либо просыпается, либо сон неглубокий, сон поверхностный, когда организм не успевает восстановиться, потому что тебя постоянно беспокоит вот эта вот лампочка, которая где-то в голове загорается, что у тебя там или иначе болит. Конечно, эти мышечные боли не могут быть летучими, как я уже сказал. Одна группа мышц, другая группа мышц. И очень часто люди обращаются к различным специалистам, и к неврологам, и к терапевтам, и к ревматологам, но на самом деле, наверное, на мой взгляд, и к ортопедам в том числе. Но, на мой взгляд, конечно, диагноз фибромиалгия может поставить врач-ревматолог после достаточно большого, широкого комплекса исследований, обследований, когда он исключает целый ряд различных заболеваний. Ревматоидных заболеваний, неврологического характера, инфекционного характера. Поэтому это вот на сегодняшний момент такая болезнь-загадка, когда человек начинает вдруг чувствовать эту болезненность и ничего с ней толком сделать не может. Забегу вперед, начинает принимать обезболивающие, да, препараты, антибиотики кто-то начинает пить. Они не приносят никакого облегчения по той простой причине, что здесь механизмы возникновения этого заболевания совсем иные, чем мы можем себе предположить, когда у нас появляются какие-то корешковые боли, да, в виде радикулитов, когда мы получаем какую-то проблему в виде ушиба, растяжения, перерастяжения. Это совсем другие механизмы. Конечно, ко всем осложнениям в виде разлитой боли, которая не проходит месяцами, нарушения сна, про которое я говорил, конечно же, возникает и проблема с концентрацией внимания, потому что, ну, естественно, когда человек на протяжении длительного периода не может сосредоточиться, он ходит как сомнамбула, да, то есть он ходит не выспавшийся, не восстановленный, нервозный, а сниженной концентрацией внимания. Работник, конечно, очень так себе, не тот, который был ранее. Ну и, конечно же, это все как снежный ком начинает на него наслаиваться, потому что получается конфликты в семье, конфликты на работе, конфликты с руководителем, постоянное состояние хронического стресса. А хронический стресс, он является не только пролонгирующим средством вот этой вот фибромиалгии, но и, конечно же, обязательно он стоит в ряду из спусковых механизмов возникновения этого заболевания. Ну и, конечно же, ряд сопутствующих состояний, которые сопровождают этот синдром. Это и синдром раздраженного кишечника, и мигрени, и, естественно, тревожность. В состоянии постоянного хронического стресса, перенапряжения нервной системы, конечно же, могут возникать и какие-то практически как галлюцинации. Может возникать и тремор рук. Это все от хронической усталости. Это уже сопутствующие вопросы, не касаемые непосредственно фибромиалгии, а

0: уже как снежный ком, это тот огромный рюкзак, который этот человек за собой тянет, потому что вот фибромиалгия настолько выматывает, изматывает организм, что он просто выхолащивается, и он уже такой, знаете, как баскервильское привидение, которое вот он ходит в каком-то направлении, снижается концентрация внимания, он пошел, он не помнит что, он не может нормально сесть, решить какую-то обычную задачу, проблему. То есть это на самом деле ситуация, требующая очень внимательного подхода и комплексного лечения этого состояния, потому что, ну, можно довести себя до полного психоэмоционального истощения, ну и потом уже будут специалисты другого профиля заниматься. Я имею в виду не только психологи, но и психотерапевты, психиатры, потому что, да, это очень такое заболевание, которое весьма и весьма в конечном итоге влияет в том числе и на нашу нервную систему и на нашу мозговую деятельность. Если посмотреть из механизмов возникновения этого заболевания, они до сих пор еще толком не изучены, хотя и медицина у нас достаточно высоко пошла, но вместе с тем мы четко понимаем, что здесь наступает сбой в работе головного и спинного мозга. Когда импульс от головного мозга подается в спинной мозг, по ходу нейронов, по ходу нервных проводных путей он гасится. Это всегда так, потому что боль, она как бы смягчается, снивелируется. Здесь же наступает совсем обратная парадоксальная реакция, когда сигнал из головного мозга, поступающий по проводным путям в спинной мозг, он наоборот усиливается. И вот это вот извращенное восприятие и передача болевого эффекта, он, конечно же, и является пусковым для того, чтобы возникла фибромиалгия. Конечно, к вопросам нарушения работы центральной нервной системы присоединяется еще дисбаланс нейромедиаторов, когда нарушается выработка серотонина, дофамина, норадреналина, и, конечно же, это способствует, опять же, вот вторичному увеличению тех или иных болей, когда человека они постоянно беспокоят, но это к тому, что в данном случае, конечно, все стандартные обычные обезболивающие вещества, они просто будут неэффективны, потому что они действуют совсем на другие рецепторы болевые, и здесь облегчения, к сожалению, не будет. Ну и, конечно же, генетическая предрасположенность, это и семейный анамнез, если у кого-то из родственников была фибромиалгия в анамнезе, то, конечно, либо похожие вещи, потому что раньше она могла быть просто не диагностирована, то, конечно же, у последующих поколений это заболевание тоже может возникать. Ну и, конечно же, физические и эмоциональные триггеры, это какие-то серьезные психоэмоциональные потрясения, да, потеря близкого человека, хронический стресс. Это все является таким крючком для того, чтобы эта ситуация появилась и в дальнейшем она уже развивалась вот в виде вот этой фибромиалгии. Еще пусковым механизмом может служить и достаточно тяжелая детская травма, которая пережита человеком. И знаете, когда вот эти элементы остаются, да, факторы в головном мозге, человек вроде бы взрослый, он уже давно пережил то, что было, но все равно это возвращается постепенно, оно его гложет, и это тоже является пусковым механизмом. Ну и инфекционные заболевания тоже могут служить как раз-таки развитием фибромиалгии, такие как боррелиоз, такие как мононуклеоз, либо тяжелые формы COVID-19. Да? Тоже отмечались такие ситуации после излечения от COVID-19, когда вот у пациентов возникали фибромиалгии. Как же лечить фибромиалгию? Конечно, подходы должны носить комплексный характер. Лечение должно быть направлено на снижение симптомов и улучшение качества жизни. Для этого, конечно, применяется медикаментозная терапия, назначаются антидепрессанты, противоэпилептические препараты, которые помогают блокировать болевые сигналы и улучшают качество сна. Вот это как раз-таки и есть препараты, которые помогут человеку избавиться от этой хронической боли. Но, опять же, я хочу сказать, что понятно, что эти препараты самостоятельно человек не может купить в аптеке. Это очень правильно, потому что они должны быть четко назначаемые лечащим врачом после комплексного обследования и именно выставления диагноза фибромиалгии. Конечно, физическая активность. Она помогает, как ни странно, постоянно она помогает избавиться от этих болей на фоне терапевтического лечения, либо улучшить состояние, ослабить эту боль. Что имеется в виду? Это, конечно, аэробика, это, конечно же, йога, когда применяются широко различные упражнения на растяжку. То есть здесь мы, конечно же, помогаем нашим фасциям растягиваться, нашим мышцам растягиваться, и тем самым мы физически снимаем вот импульсы, которые поступают к этим мышцам от головного мозга через спинной мозг в виде каких-то таких доминант болевого раздражения. Это тоже очень хорошая вещь. Ну и, конечно же, положительный эффект оказывает массаж, иглоукалывание, тепловые процедуры, то есть то, что расслабляет наши мышцы, то, что помогает нам, ну, на самом деле, получать не только физическое, но и, прежде всего, наверное, психоэмоциональное расслабление и умиротворение. Однозначно лечение будет длительным, потому что это, во-первых, комплексное лечение. Во-вторых, очень системным, потому что если мы говорим, что пусковой механизм – это стресс, то, конечно же, здесь необходимо, помимо тех специалистов, профильных специалистов, которые будут нивелировать вот эти все ситуации, назначать то или иной вид лечения, либо физиотерапевтическое лечение в комплексе с медикаментозным, здесь, конечно же, необходима работа психологов, которые будут помогать вот эти вот якоря, которые возникли, во-первых, до них докопаться, узнать причину стресса, если она есть. И, конечно же, помочь человеку выйти из этого стресса, потому что, ну, бывают ситуации, когда человек просто зациклен на той или иной ситуации, которая его изматывает, и выйти из нее самостоятельно он не может по объективным причинам. И здесь, конечно же, необходима работа психологов, которые покажут, расскажут этому человеку, из-за чего возникает та или иная стрессовая ситуация, поможет правильно обойти эту ситуацию и решить проблему для того, чтобы этот стресс оставить в стороне и избавить человека от этих серьезных, либо хронических, изматывающих стрессовых ситуаций, либо от того тяжелого стрессового состояния, которое у него было ранее. Если стрессовая ситуация связана с непосредственной работой, оно может быть очень серьезная психоэмоциональная нагрузка на человека. Здесь, конечно же, тоже надо подойти к этой ситуации абсолютно хладнокровно для того, чтобы понять, что, во-первых, важнее здоровье, либо та неимоверная нагрузка, с которой человек не в состоянии справиться. Он должен четко понять, что, скорее всего, это не его работа, по той простой причине, что эта работа изматывает до физических болевых синдромов человека. Ну и, опять же, здесь психолог поможет с этой ситуацией тоже справиться. Поэтому вот здесь мы ни в коем случае не должны снимать с повестки дня и работу психологов и психотерапевтов. То в группе риска, конечно же, прежде всего, это люди с лабильной психикой. Это прежде всего, это внушаемые люди, это люди, которые обладают повышенной нервозностью, повышенной такой гиперчувствительностью к каким-то неприятным моментам, да, вспыльчивые люди. Ну, опять же, характеры людей разные, но вот эти вот люди больше всего, конечно, восприимчивы. Но, опять же, если мы говорим об остром стрессе, потеря близкого человека, любимого человека, да, конечно, это может случиться и с психологически крепким и устойчивым человеком, но здесь, конечно, вот все-таки люди с лабильной психикой номер один. Здесь, конечно, необходимо, но это не только людям, у которых есть это заболевание, но и всем нам уметь и обладать методиками саморелаксации, то есть мы должны обязательно понимать, что суббота и воскресенье, ну, я имею в виду обычные выходные, даны не для того, чтобы мы сменили род стрессовой нагрузки с работы на какой-то физический труд, изнуряющий, когда проходят выходные. И люди некоторые говорят, я так измотан, либо так измоталась, там, выполняя что-то, где-то, куда-то поехав, что-то делать. То есть, опять же, это все происходит в суете нон-стоп. Пока мы относительно молоды, пока мы относительно здоровы, конечно же, это активно не сказывается и не дает о себе знать, но это все накапливается. Это все стресс накопительный. То есть, это хронический стресс, хроническая усталость, которая рано или поздно сдаст серьезным сбоем, либо там в плане гипертонической болезни, начала развития, либо это в плане каких-то других гормональных, аутоиммунных, психологических проблем, либо это послужит потом вот этот накопительный эффект в виде триггера для возникновения фибромиалгии. Конечно, из мер профилактики очень важно так называемое в медицине существует понятие гигиена сна. То есть мы должны четко понимать, что человек, который ложится спать, он должен высыпаться. 7-8 часов мы должны высыпаться. Понятно, что бывают разные ситуации, когда мы там вдруг засиделись у телевизора, заболтались в компании, да, и мы там немножко поспали, меньше, чем положено. Конечно, на следующий день у нас есть сонливость, ничего страшного, придут выходные, мы доспимся. Это все хорошо, это все нормально, но если наступает сбой в том, что мы можем отоспаться на выходных, либо там вот эта ситуация затягивается на длительный период, конечно, это же все ведет вот к тому недосыпу, про который я говорил. А еще очень важно уметь правильно ложиться спать. Мы должны понимать, что после 10 часов запускаются совсем иные процессы в головном мозге, которые как раз-таки настраивают наш головной мозг для того, чтобы он начинал отдыхать. Поэтому всегда рекомендуют в 10 часов уже находиться в кровати. Я понимаю, что сейчас редко у кого это получается, но вместе с тем, даже если человек ложится спать в 10 часов, он ложится со своим смартфоном. Вот у меня есть свободная минута перед сном, и я сейчас быстренько, вот эта вот фраза в голове, которую человек себе говорит, быстренько посмотрю, что там мне написали, либо что там случилось в мире, либо что там в ленте соцсети, а если у человека не одна, а больше, то это все надо быстренько пересмотреть, еще раз акцент на слово быстренько. И ни о каком расслаблении головного мозга речь идти не может, потому что визуальный контент, который очень быстро меняется, который просто перед глазами летит со скоростью реактивного самолета, он запускает опять процессы возбуждения коры головного мозга. И мозг для того, чтобы просто немножко расслабиться, он начинает загружаться. И потом человек ложится, ему снятся радужные сны с теми контентами или около тех контентов, которых он посмотрел, на чем он заострил внимание. Это, опять же, вот та ситуация, когда нарушается гигиена сна. И мы должны четко понимать, что правильно это все-таки, если мы в 10 часов ложимся спать или в 11 часов мы ложимся спать, за час до того, как мы отходим ко сну, мы должны отложить подальше наш смартфон, подальше отложить пульт от телевизора, да, если мы смотрим какой-нибудь там фильм-боевик там или еще какой-то, да. Ведь недаром раньше говорили, что лучше всего это включить спокойную фоновую музыку для того, чтобы человек мог расслабиться. Она очень помогает, буквально там за 10-15 минут помогает человеку расслабиться, растормозить его нервную систему, запустить процессы успокоения коры головного мозга. И, конечно же, человек спокойно может отойти ко сну, почитать книгу какую-нибудь, да, опять же, это тоже очень хорошо, но, опять же, не на смартфоне, потому что мелкий шрифт, он дает напряжение зрительному нерву, который, в свою очередь, дает импульсы в головной мозг о том, что вот он сейчас сконцентрирован на чем-то. Просто пообщайтесь, просто послушайте музыку, да, умойтесь и счастливые, довольные, лягте, поспите, и 7 часов будет более чем предостаточно для того, чтобы человек восстановился, избавился от хронического стресса. Но и еще очень важно, это помещение, в котором мы ложимся спать. Его необходимо проветривать, необходима обязательно физическая нагрузка, пусть небольшая, но физическая нагрузка должна присутствовать, особенно это полезно, я уже как доктор говорю, перед сном. Не обязательно там в 9 часов отправиться погулять и потом сразу же нырнуть в кровать. Нет. Просто с вечера мы должны четко понимать, что если у нас не получилось сходить в спортивный зал, заняться там каким-то любимым видом спорта, либо физическими упражнениями, прогулка в парке, она точно так же настроит на положительный, позитивный ряд эмоций, особенно если вы прогуляетесь там с наушниками, с хорошей, спокойной, негромкой музыкой, либо пообщаетесь с любимым человеком, с которым вы пройдете по парку. Поверьте, положительных эмоций будет более чем предостаточно, и после этого вы можете спокойно отходить ко сну. И в таком случае, конечно же, даже если был очень напряженный день, напряженные недели, напряженный период, вот эти вот все правильные подходы к отдыху, они помогут вам от этого избавиться. Но это, конечно же, рекомендации, касаемые не только пусковых механизмов возникновения фибромиалгии, а вообще поведения человека для того, чтобы он не загонялся, потому что 21 век – это век очень быстрых скоростей во всем, когда вот эта спираль цивилизационная, она закручивается достаточно, как пружина, жестко. И, конечно же, человек зачастую является заложником очень многих стрессов, стрессовых факторов, стрессовых ситуаций, поэтому мы должны уметь их обходить для того, чтобы оставаться всегда красивыми, всегда здоровыми, слушать Альфа-радио и радоваться жизни.
1: И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
2: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней себя отыскать. Нужно любить, как бы ни было больно. Нужно терять, чтобы снова найти. В жизни играть, но и жить каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Радио твоего дня.

0: новости. Итоги недели.
1: 16+.
2: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Основными темами доклада были ход уборочной и посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, меры по обеспечению сохранности скота. Главе государства было доложено, что уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. Намолот зерна с учетом рапса ожидается на уровне 9 миллионов тонн. В том числе ожидается рекордный намолот рапса – около 1,5 миллиона тонн. Хорошие виды и на урожай зерна кукурузы, который еще предстоит убрать с полей. В планах 2,5 миллиона тонн. Таким образом, вес общего каравая с учетом рапса и кукурузы составит около 11,5 миллионов тонн. С опережением ведутся поставки зерна в счет госзаказа, который планируется полностью выполнить к 1 сентября.

0: Заверил Юрий Горлов, есть позитивная тенденция. К октябрю введут в строй несколько сотен профилакториев для содержания телят. В нынешнем году также отмечается существенная прибавка по заготовке травяных кормов. Президент интересовался тенденциями в переработке сельхозпродукции, прежде всего мяса и молока, ситуацией с экспортом продовольствия. Как доложил министр, в настоящее время темп роста валовой продукции сельского хозяйства составляет 113% к уровню прошлого года. Примерно на четверть выросла валютная выручка от продаж. К белорусскому продовольствию сохраняется высокий интерес среди зарубежных партнеров. Неплохими темпами идет реализация и сливочного масла, которое ранее накапливалось на складах, что вызывало критику со стороны президента. Сейчас объемы продаж масла выше, чем производство. Таким образом, есть все предпосылки, чтобы в нынешнем году превзойти рекордный прошлогодний уровень в 10 миллиардов долларов экспорта продовольствия.
1: Итоги недели.
0: Президент Беларуси 18 августа посетил производство полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области.
2: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие.
0: Без этого оружия мы ничего не сделаем, если у нас будут беспилотники, баллистические ракеты и так далее, сказал глава государства. Поэтому было принято решение создать в стране собственное производство.
2: Молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие. Тебе было поручено создать боевое оружие, стопроцентная локализация,
3: точно,
2: все белорусское.
3: Так точно, товарищ президент, на этом заводе производятся все изделия. Каждую детальку покажем вам сегодня лично. И освоили технологию и стволов.
2: То есть импортного ничего?
3: Вообще ничего нет.
0: Президент особо подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение. Министр обороны Виктор Хренин подтвердил качество и востребованность этого оружия.
2: Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министр всегда говорил, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем, но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
0: Президенту при посещении УАО «Кидматек» представили собственное, полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец – автомат ВСК-100Б. Александр Лукашенко ознакомился с образцами боевого стрелкового оружия и технологическими процессами его производства. Он дал высокую оценку увиденному.
2: Молодцы, сделали здорово.
0: Но президент настраивает оружейников не останавливаться на достигнутом.
2: Нам надо идти дальше. Нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы.
0: Главе государства подарили первый отечественный автомат ВСК-100Б. Не для войны, для уверенности в мире, написано на табличке к подарку. Президент поручил еще один, но охлащенный автомат разместить в экспозиции Дворца независимости.
2: Трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени.
0: Председатель правления Национального банка Роман Головченко, который прежде в том числе занимал пост руководителя Госкомвоенпрома, особо подчеркнул, что это производство стрелкового оружия в Беларуси создано фактически с нуля, а не опирается на советское наследие и школу. «Здесь нет никакого советского наследия. Это все, что выросло в независимой Беларуси», — сказал он. Александр Лукашенко вспомнил, как в свое время на заре президентство личным решением прекратил попытки разбазаривать военный потенциал страны. Тогда танки и прочую технику резали на металл и отправляли его за рубеж. Но не только об оружии шел разговор во время рабочей поездки президента в Минскую область. Пользуясь случаем, глава государства поинтересовался у председателя облсполкома Алексея Кушнаренко ходом уборочной и севом озимых, дал необходимые указания. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа подписал указ номер 275 о развитии агроэкотуризма. Документ утверждает положение о порядке осуществления

0: деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. В целях государственной поддержки данного направления положением предусматривается продление льготного кредитования субъектов агроэкотуризма ОАО «Белагропромбанк» на неограниченный период действия. Положение исключает лимиты кредитования субъектов агроэкотуризма и увеличивает срок заключения кредитных договоров с 5 до 8 лет для сельскохозяйственных организаций и с 7 до 10 лет для физических лиц. Изменяются подходы к поддержке агроэкотуризма в регионах, находящихся вдали от больших населенных пунктов, путем предоставления возможности уплачивать специальный сбор, ставка с 1 января текущего года 45 рублей, взамен налога. Кроме того, изменяется совокупность условий осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в честь увеличения количества жилых комнат в агроэкоусадьбах до 15 единиц, а также расширяется перечень оказываемых услуг. С 1 сентября в Беларуси повышается заработная плата работников бюджетной сферы. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Постановлением правительства от 17 августа 2026 года номер 418 с 1 сентября размер базовой ставки увеличивается до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в этом году. С 1 января она также выросла. Повышение позволит увеличить заработную плату 770 тысячам работников бюджетной сферы. По итогам первого полугодия этого года среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций составила 2328 рублей 60 копеек. При этом номинальная заработная плата выросла на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 18 августа Министерство здравоохранения Беларуси скорректировало перечни заболеваний и противопоказаний, которые препятствуют управлению механическими транспортными средствами, колесными тракторами, самоходными машинами и моторными маломерными судами. Это предусмотрено постановлением Министерства от 10 июля этого года, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале и уже вступило в силу. Касательно основных изменений, в Минздраве пояснили, что постановлением расширены условия допуска и сокращены сроки негодности к управлению после имплантации электрокардиостимулятора, кардиовертера, дефибриллятора. Сокращены сроки негодности к управлению после перенесенного инфаркта миокарда при неосложненном его течении. Также из перечня противопоказаний исключена беременность. 18 августа посол Беларуси в России Юрий Селиверстов провел рабочую встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Стороны обменялись мнениями по механизмам и подходам к оказанию медицинской помощи белорусским и российским гражданам на территории России и Беларуси, обеспечению равных прав и доступных медицинских услуг. Юрий Селиверстов и Михаил Мурашко обсудили перспективы сотрудничества в сфере организации санаторно-курортного лечения и оздоровления белорусских детей из социально уязвимых категорий на территории России.
1: Итоги недели.
0: Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн 20 августа прибыл с официальным визитом в Беларусь, чтобы, как заявили в НИПИДО, обсудить укрепление существующей двусторонней дружбы и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих общий интерес. Переговоры на высшем уровне, а также по линии профильных ведомств и бизнес-сообществ призваны стать продолжением интенсивного политического диалога, который за последние полтора года приобрел для обеих сторон совершенно новые качества. В этот же день премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. На повестке актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, ключевые темы, промышленная кооперация, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия, совместные проекты в области здравоохранения. Отмечу, что дипломатические отношения между Беларусью и Мьянмой установлены 22 сентября 1999 года. Налажены контакты на высшем уровне. В 2025 году состоялось 6 встреч лидеров двух стран. В июле 2026 года президент Беларуси посетил с рабочим визитом НИПИДО. Ведется реализация дорожной карты по развитию двустороннего сотрудничества стран на 2026-2028 годы. Пакет документов о сотрудничестве подписан во время белорусского Яноманского бизнес-форума в Минске. В частности, намечено создать предприятие по производству кожаной обуви в Мьянме. Еще один важный документ – лицензионное соглашение на сборку техники МАЗ в Мьянме. Кроме того, подписан контракт на поставку трактор-комплектов между Минским тракторным заводом и компанией «Мьянма Эмпайя». Данная компания заключила контракт и с ОАО «Литхлебпродукт», соглашение с ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», меморандум о поставках гидроксиламин-сульфата с ОАО «Гродно-Азот» и контракт о поставках полиэфирного корда с его филиалом «Завод Химволокно». Подписаны документы в области образования, в частности, меморандум о взаимопонимании между БНТУ и Мандалайским технологическим университетом, договор о сотрудничестве между Витебским медицинским университетом и Первым медицинским университетом город Янгон. Также заключен договор между БГУИР и Университетом компьютерных исследований Мьянмы о реализации совместной программы по подготовке специалистов с высшим образованием в сфере информационно-коммуникационных технологий. 20 августа, накануне официальных переговоров, президенты Беларуси и Мьянмы Александр Лукашенко и Мина Ун Хлайн провели встречу в неформальной обстановке.
2: Мы в последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
0: Президент Беларуси подчеркнул, что дело глав государств – открыть двери, чтобы предприятия сотрудничали друг с другом.
2: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
0: В свою очередь президент Мьянмы отметил, что с ним в Беларусь приехали около сотни представителей бизнеса, а на полях визита в Минске уже успешно состоялся белорусско-мьянманский бизнес-форум.
3: И на этом форуме вы открыли маленькую выставку, где показываем наши продукции. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такой визита наладит отношения и улучшить товарооборот между нашими
0: странами. Лидер Мьянмы заявил, что ему очень приятно вновь встретиться с президентом Беларуси, а график визита очень плотный. Например, Мина Ун Хлайн уже в первый день визита, кроме Минска, побывал на предприятии «Гродно-Азот». «У меня появилось много идей по сотрудничеству», — отметил он. По дороге в Гродно, рассказал президент Мьянмы, он имел возможность более детально ознакомиться с природой Беларуси, увидеть ее поля и леса, больше узнать о развитии сферы сельского хозяйства. Александр Лукашенко обратил внимание, что Гродненская область во времена Советского Союза считалась лучшей во всей стране. «Поэтому вы побывали в лучшей области бывшей империи», — отметил он. Без внимания во время беседы глав государств не осталась и нынешняя дождливая погода в Беларуси. «То, что был дождь, когда вы прилетели, у нас это хорошая примета», — заметил Александр Лукашенко. Он также констатировал, что между природой Беларуси и Мьянмы есть схожие черты. Например, в обеих странах много лесов и зелени, часто идут дожди. «У вас там сейчас тепло, а у нас прохладно. Это очень хорошая погода для человека», — сказал белорусский лидер. Мина Ун Хлайн подтвердил, что сейчас на его родине порядка 35-37 градусов, а пару месяцев назад было и того жарче. Температура доходила до 45-49 градусов. Что касается дождей, то порой их даже с избытком, что приводит к наводнениям. Рабочая программа лидеров началась с переговоров в формате тет-а-тет в домашней обстановке и неформального ужина.
1: Итоги недели.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа во Дворце независимости провел встречу с президентом Мьянмы Мина Ун Хлайном. Переговорам в узком и широком составах предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран. Накануне, повторюсь, главы государств провели неформальную встречу. На переговорах в узком составе Александр Лукашенко еще раз от имени белорусского народа приветствовал своего коллегу уже в официальной обстановке.
2: Формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ.
0: Александр Лукашенко напомнил, что когда-то сказал о Мьянме, что это государство с большим будущим, богатое недрами, природными ресурсами.
2: Я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь.
0: Президент уверен, что в Мьянме уже поняли, что Беларусь и ее граждане обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят перед мьянманским народом. Александр Лукашенко также обратил внимание, что за последнее время Мьянма прошла важнейший этап в своем развитии, обеспечив политическую стабильность в государстве.
2: Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас. Господин президент, все, о чем мы договоримся, мы свято будем выполнять.
0: Мин Аунхлайн поблагодарил белорусского лидера за эти слова и заверил, что продолжит проводить в стране демократические преобразования, исходя из интересов мьянманского народа. Он обратил внимание, что в 2027 году в стране пройдут дополнительные выборы в национальный парламент и другие органы в тех округах, где в период предыдущей электоральной кампании выборы не проводились или были отменены. Хочу пригласить наблюдателей из вашей страны, сказал президент Мьянмы. Затем Александр Лукашенко и Мин Аунхлайн провели переговоры в широком составе с участием членов делегаций.
2: Мьянма является для нас важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. И мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в конкретные взаимовыгодные проекты.
0: Глава государства подчеркнул, что проекты, рассчитанные на долгосрочное экономическое сотрудничество, призваны стать локомотивом развития связей между Беларусью и Мьянмой. Александр Лукашенко отметил тот факт, что президент Мьянмы прибыл в Беларусь с большой делегацией, включающей представителей бизнес-кругов. Накануне они приняли участие в белорусском мьянманском деловом форуме. Как докладывали министры, этот форум, нацеленный в будущее, дал очень хорошие результаты, подчеркнул белорусский лидер. Обращаясь к Мин Аунхлайну, президент сказал:
2: «Каждый ваш визит и наши встречи – это углубление наших отношений. И этот визит не станет исключением. Оглядываясь на путь, пройденный нами за достаточно короткое время, мы можем констатировать, что белорусско-мьянманское сотрудничество дает результат, несмотря на проблемы, расстояния и прочее».
0: По словам президента, практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. Ее реализации будет способствовать открытию в этом году посольств 2 стран в Минске и Нейпидо.
2: «Задача белорусской дипломатической миссии – сформулировано предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 27-м году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле.
0: По словам президента, Беларусь и Мьянма для этого уже сделали немало. Благодаря возобновлению межпарламентского и межпартийного сотрудничества расширен горизонт взаимодействия. Александр Лукашенко отметил, что ранее стороны подписали большой пакет документов, многие из которых уже вступили в силу. Например, заработало соглашение об отмене виз, меньше стало бюрократических барьеров. И в ходе нынешнего визита президента Мьянмы в Беларусь двусторонний договор на правовое база пополняется новыми документами с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Глава государства отметил активную работу совместной рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия. Менее чем за год прошли уже два ее заседания. Значит, есть что обсуждать, заметил Александр Лукашенко. Сформирована также межправительственная комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий. Ожидается, что ее первое заседание в Минске пройдет уже в нынешнем году.
2: Мы заинтересованы в активизации контактов в сферах туризма, культуры, спорта. Мы услышали вашу просьбу о большей квоте для приема мьянманских граждан на обучение в нашей стране.
0: Александр Лукашенко также отметил, что очень положительно воспринят приезд мьянманских детей на отдых в белорусские лагеря. Такие поездки, уверен глава государства, закладывают основу дружбы на перспективу. Во время общения с представителями СМИ по итогам переговоров в Минске глава белорусского государства сказал:
2: «Мы провели с президентом Республики Союз Мьянма господином Мин Аунг Лайном обстоятельные, насыщенные переговоры по широкому кругу тем. В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия».
0: Президент отметил, что страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления.
2: «Мы ценим поддержку мьянманской стороны белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке и, в свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС. Беларусь на практике способствует углублению связей Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Интенсивный диалог на высшем уровне способствовал тому, что за последнее время Минск и Нейпида достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Важнейший шаг – открытие в этом году посольств двух стран. Он призван помочь держать взятый нами темп совместной работы. Главным приоритетом, естественно, является экономика. И на решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству.
0: Александр Лукашенко отметил, что главные точки приложения совместных усилий определены в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы.
2: Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Сегодня мы условились о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Это надо сделать обязательно.
0: По итогам состоявшихся переговоров Беларусь и Мьянма укрепили договорно-правовую базу партнерства и договорились активизировать работу на гуманитарном треке.
2: Мы увеличим число мьянманских студентов, обучающихся в Беларуси по востребованным специальностям. Этому помогут прямые связи между вузами наших стран.
0: Александр Лукашенко дал положительную оценку активизации белорусско-мьянманских контактов по линии парламентов и партий, деловых и научных кругов, общественных организаций. Такие контакты, безусловно, будут способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям и поиску новых перспективных тем. Дополнительный импульс развитию двусторонних контактов деловых и туристических связей придаст вступившее в силу соглашение об отмене виз. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко поблагодарил Минаунхлайна за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросы развития отношений с Беларусью.
2: Господин президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита с вашими коллегами, будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты.
0: В свою очередь президент Мьянмы Мин Аун Хлайн на переговорах и по их итогам заявил о намерении расширять сотрудничество с Беларусью по многим направлениям, включая торгово-экономический блок. Президент Беларуси 20 августа подписал указ номер 278 о стимулировании участия в международных специализированных выставках, ярмарках. Документом корректируется указ от 14 ноября 2019 года номер 412 о поддержке экспорта. Максимально возможный размер возмещения части расходов субъекту хозяйствования за участие в специализированных выставках, ярмарках в иностранных государствах увеличивается с 250 до 500 базовых величин. Кроме того, кратность этих компенсаций увеличивается с 1 до 2 при участии в таких выставках, ярмарках в разных странах. Новации указа направлены на расширение рынков сбыта отечественных товаров и возможности для участия белорусских экспортеров в международных специализированных выставках. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
1: Итоги недели.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

0: Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременно